то, что я сам. Да не крием то, что крием. Због тебе бих био спреман и на оно, что не смеем. И да я сам то, что нисам. Да мене че, что ме хоче.